побеги, а я вбитый в плющ фотеля туш-туш. Пить мне встать зачинал юж. Он вчёрж се скрада, тихотко цит. Ты паплешь гадаш, весело сбит.

Шатанулась ты у свежина зверцало. И шквапывых впадал в око и в сердце.

новый свитер, замшевые буты, пьесок, сеттер. И добре жить на свете. Я хчал бым быть поэтом, быть поэтом, поэты четыре жены, а с каждым давно разведены. А я любя кобеты. Я хчал бым быть поэтом, может мне прочишь, может пшимо, бо для поэты закопаны. Не треба вчесне вставать рано, а вставать рано зимно.